0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

стою двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

мой пусты в моей трубке не осталось. Да пока мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

Их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И от одной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, тогда и сам уже седой? Что будут

Доброе утро, товарищи. Приглашаем вас на занятие гимнастикой. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Мышцы расслаблены. Первое упражнение. Сгибаем руки к плечам, ладонями вперед. Затем, отводя согнутые руки назад, прогибаемся. Выдохните. Начали. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Полностью выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Постарайтесь соединить лопатки.

последний раз? Ноги соедините. Ходьба. Шагом марш. Держитесь прямо. Продолжайте.

ходьбу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох,

Ноги у вас вместе? Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться? Начали. Левую поднять, опустить, правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект.

0: Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Звезд. Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1.

0: ПБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове от АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусам.

0: Мада Магомедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамат Магомедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета».
1: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Там, на неведомых дорожках. Впервые Павловский посад упоминается в 1339 году. Как село Павлово или Вохна в духовной грамоте Ивана Калиты. Село получило свое нынешнее название и стало городом в 1844 году. Павловский посад знаменит на весь мир своим производством павлово-посадских платков и шалей. Путеводитель. Павловский посад расположен при слиянии рек Вохны и Клязьмы в 65 километрах к востоку от Москвы. Добраться до города можно на электричке из Москвы. Время в пути от ближайшей московской станции метро – 1 час.
1: Исторический телеграф. Павлово-Посадская платочная мануфактура развилась из крестьянского предприятия, созданного в далеком 1795 году. С момента основания фабрики до 1970-х годов рисунок наносили на ткань деревянными резными формами, контур рисунка – досками, манерами, сам рисунок – цветами. Создание платка требовало до 400 наложений. С 1937 года в деревне Данилово Павлово-Посадского района работает фабрика стеклянных елочных игрушек «Иний». Каждое украшение создается практически вручную, потому каждый шарик или фигурка уникальны. В Павловском посаде снимался фильм «Платки» по одноименному произведению писателя и кинодраматурга Валерия Золотухи. Главная героиня картины – художница, создающая

Маслу и часть экспозиции Павла Посадского историко-художественного музея. Последний интересен не только многотысячными фондами, но и тем, что располагается в здании колокольни Воскресенского собора. Во дворе музея сооружен миниатюрный аналог Эйфелевой башни, напоминающий о русско-французском акционерном обществе, открывшем в 1898 году на территории Павловского посада крупную бумагопредельную фабрику. Имеется своя Эйфелева башня и в следующем городе, который мы посетим. Нет, речь не о Париже, а об Иркутске. Там, на неведомых дорожках. Первая чеховская

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть.

0: есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусама.

0: Да, Богомедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамат Богомедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма!
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой по четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все с вами!

0: Чеховского района, 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Суши-вок теперь в Чехове. Вкусные, нежные и сочные роллы. Разнообразные наборы на любой вкус. Выгода до 30%.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал.

0: заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. В любимом городе полдень. Комета. Первое чеховское радио.

будем говорить без шепота, разговор без шепота. Именно так, никаких недомолвок, никаких на ушко, говорим громко, честно и открыто. Два часа прямого эфира, ваши звонки,

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62.

0: 42-42. Парикмахерская «Позитив».
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Наша фирменная передача «Рабочий полдень» продолжается, друзья. И тема первого часа, о чем мы обычно молчим. Есть вещи, которые мы не говорим вслух, боимся, например, или стесняемся, а может быть, вы откладываете? Думаю, что зря сегодня нужно поговорить. Например, вот я долго молчала о том, что обожаю песни 90-х, хотя вот нахожусь на радио, где играет все, друзья. А вы присылайте, что вы скрываете от окружающих. От нас в том числе, может быть, любимая песня у вас есть или, может быть, мечта. В общем, не стесняйтесь, звоните нам по телефону 8-916-244-0044. Это телефон прямого эфира. Также можете прислать нам в мессенджер «Макс». Первый смельчак в эфире будет уже через минуту. А сейчас делайте громче.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Шикарное время, рабочий полдень продолжается. Еще песня под заказ чуточку не влезла в эфир. Это моя ошибка, но я ее перенесу после ваших заявок. В первую очередь, ваши заявки. А я напомню, номер телефона у нас остается неизменным. 8-916-244-00-44. Работаем мы сегодня до 14.00. Не работаем, а развлекаемся до 14.00. Присылайте свои любимые композиции, приветы и пожелания. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте, радиостанция «Комета», 92.6 FM. И приступаю к вашим приветам. Говорим громко, никаких «передай тихонько». Александр Викторович передает громко нашему Игорю, ведущему.

0: «Чехова полдня» и «Музыкальный глобус», и «Вечерний Чехов». Игорь, тебе передает привет Александр Викторович. И ставим для тебя песню Юрий Антонов «Белый теплоход». Дальше у нас следующая заявка от Иришки. «Добрый день, Радио Комета», пишет нам Ирина. Поставьте, пожалуйста, для моих мальчиков песню «Я твоя девочка» группы Ксения GL, наверное. От Иришки. Спасибо, Ирина. И от Николая. Николай Академик пишет нам: «Привет моей любимой Маркизе и моим братьям Максу и Стасу. Поставьте для них песню в исполнении группы «Не лето, я еду на родину». Обязательно все прозвучит. Делайте громче и ностальгируйте. Спасибо за ваши заявки».
1: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: А теперь не новости, а сплошное удовольствие. Рассказываю, чем можно заняться сегодня, 26 сентября. Чехов городской парк прямо сейчас, ну, уже идет, в 12.00. Началась игровая программа для детей «Красочная осень». В 12.40 в викторину уже все идет. Викторина «Всезнайки», а в 13.00 разминка в парке. Если вы еще не там, можно выдвигаться. Второе. Ледовый дворец. Сегодня вечером массовые катания на коньках. Сеанс 18 до 18.50. Прокат коньков работает. Лед отличный. Музыка праздничная. В общем, приходите всей семьей. И все. Пока все. И еще у меня здесь песня под заказ. Немножечко пролетела она. Обязательно вот сейчас прозвучит. Я прошу прощения. Иногда путаюсь в кнопках. Вот, и зафиналит у нас, что у нас зафиналит? Чай и Wings. Я вернусь к вам в следующем часе, друзья. Андрей, дождитесь, в следующем часе обязательно озвучим ваши заявки. А пока делайте громче.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

продолжается, друзья, до 14.00. Я напомню вам, номер телефона у нас неизменный 8-916-244-00-44. Сразу же приступаю к вашим заявкам. От Андрея заявка. Добрый день, Зуля, мои заявки. Дискотека «Авария» сейчас будет. И Валерий Леонтьев. Делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM. Я вернусь к вам сразу.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Столярский, лидер группы «Пикник». Он поэт, художник и, ну, в общем, он один из загадочных таких музыкантов русского рока. В общем, если вы слышали, да, песню «Египтянина» или там «Королевство кривых зеркал», такие популярные песни, в общем, вы понимаете, о чем я. И ему сегодня исполнилось 71 год. В общем, мы его поздравляем с днем рождения. Давайте песню его послушаем. Парню 90 лет, делайте громче, а далее будут ваши

Получается, лето прошло, рабочий полдень продолжается до 14.00. Мы принимаем ваши заявки, приветы и любимые композиции на номер 8-916-244-2044. И перехожу к вашим заявкам от Максима Разуваева. Здравствуйте, пишет нам Максим. Здравствуйте, Максим. Пожалуйста, поставьте песню «Созвучны». Группа «Инкогнито». Это сын Эдмунда Шклярского. Я, честно говоря, не знала. Классная песня. Прямо сейчас давайте делайте громче и наслаждайтесь классной музыкой. Вы слушаете радио «Комета» 92.6.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Рабочий полдень продолжается. Следующий привет от Алексея Аркадьевича. Он передает привет сыну и заказывает песню «Каскадеры». Сергей Скачков прямо сейчас прозвучит на Комете FM 92.6.

0: сообщества ВКонтакте, радиостанция «Комета» 92.6 FM и lapasnia.ru. Там очень важные новости. Ну а прямо сейчас давайте поностальгируем. Сергей Скачков на «Комете FM». Делайте громче.
1: Рабочий полдень на «Комете».

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Продолжается шикарное время. И немножечко про Вячеслава Бутусова. Он у нас не сбавляет оборотов. Мне нравится его песня, очень нравится. Это лидер Наутилус, Помпилиус и Ордена Славы. Этой осенью отмечают они юбилей. Большой концерт пройдет в Москве. Он запланирован, 22 ноября на Лайф-арене. А совсем недавно Бутусов запустил новый совместный проект с Виктором Сологубом. Бутусов Сологуб. И они уже выпустили песню «Персидский узор» называется. Так что, если вы фанат крыльев и прогулок по воде, следите за афишей. А прямо сейчас давайте послушаем. «Гибралтар», «Лабрадор». Нравится мне эта песня. Делайте громче, вы слушаете «Радио Комета» 92,6 FM. И это рабочий.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в «Папа Джонс». Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Рабочий полдень уже не продолжается. Все, мы заканчиваем. Эфир осталось 5 минут. И, а теперь о наших, давайте о чеховских. В нашем округе тоже есть рок-жизнь. Совсем недавно на наших волнах, на нашей волне «Комета» 92.6 FM, шоу «Чероки Шоу», которое проходит по субботам, кстати, сегодня наверняка, вот не посмотрела, честно не посмотрела. Друзья, подпишитесь и посмотрите информацию. Возможно, сегодня будет выступление живое. В общем, выступала группа «Триада», задорные такие брутальные парни из Чехова. А еще есть у нас группа «Диверсия». Они выходили в финал конкурса «Нашествие. Молодые ветра». Так что, если вы думаете, что рок – это только Москва и Питер, вы ошибаетесь, друзья. Чехов тоже рулит, тоже звучит. С вами была Зуля Дюкова все эти два часа. Спасибо вам за ваши заявки. Мне было очень приятно слушать ваши любимые композиции. Ну, я оставляю вас с песней «Слава скрипка Чили». И вернусь к вам во вторник, а завтра с вами будет Игорь. Всем огромное спасибо, хороших выходных, отличного вам прослушивания и настроения. Пока-пока.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
5: Где твои 17 лет на большом каретном? А

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Времени мало так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать. Время мое круги. От камней на воде я с тобой буду, ты только скажи.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио Комета 92.6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
5: Я самая красивая, но не твоя.
6: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, Чехов.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в «Папа Джонс». Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: На земле Лопасненской 16:00.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио.
1: Штирлиц идет по нашему коридору.
2: А куда он идет?
0: В эфире рубрика «Каждый решает сам». День и вся жизнь

0: Нашего героя можно назвать самым противоречивым явлением в отечественной литературе. Человек, чье творчество было призвано развивать детей, представлялся крайне уравновешенным, хотя на деле был сплошным противоречием, балагуром и повесой. Мы говорим сегодня о Данииле Хармсе. Даня был способным ребенком, очень рано научился читать, получил неплохое домашнее образование. В своей автобиографии Даниил Хармс рассказывал, что он родился из икры, которую чуть не намазали на бутерброд. И вот с таким шутливым отношением к жизни он по ней и скользил.
1: Вы совершенно правы. Я об этом не подумал, но я приказ свой не отменю.
2: Почему?
1: Потому что я самодур.
0: У Хармса были некоторые привычки, которые могли шокировать окружающих. Например, он очень любил совершенно голым подходить к окну и подолгу стоять у него. Иногда эти выходки заканчивались звонками бдительных соседей в милицию. Он всегда очень эксцентрично одевался. В середине 20-х годов однажды пришел к своим знакомым в новом костюме, один из лацканов которого был намного длиннее другого. Кроме того, Хармс любил розыгрыши, он всегда их тщательно готовил. Однажды он пришел в гости и стал при дамах неожиданно снимать штаны. Все ахнули, но оказалось, что под снимаемыми брюками были еще одни, которые он надел заранее. Еще в юности, в 20-е годы, Хармс создал собственный шифр. Он всегда опасался, что его дневники могут попасть на глаза посторонним людям. В этих записях он иногда не очень лестно отзывался о советской действительности. К тому же Хармс достаточно откровенно описывал свои любовные похождения и совсем не хотел, чтобы эти записки прочитала жена.
3: В таком случае я звоню в милицию.
2: Только не милиция. Милицию не надо, милицию я не люблю.
0: Хармс предчувствовал приближающуюся войну с Германией, это крайне сильно его угнетало. А если еще вспомнить, что перед этим был ряд ссылок, конфронтаций с властью и болезни, то творческий кризис был вполне объясним. Он симулировал психическое заболевание, которое освободило бы его от призыва. В больнице был поставлен спасительный диагноз шизофрения. Полученную справку он носил всегда с собой, понимая, что это палочка-выручалочка. Но 23 августа 41 года не помогла и справка. Хармс был арестован. Пришел к нему дворник, попросил выйти зачем-то во двор, а там уже стоял черный ворон. Взяли его полуодетого в одних тапочках на босу ногу. Обвинения в антисоветской деятельности, которые ему предъявляли, были достаточно серьезны. Но от высшей меры Хармса справка спасла на какое-то время. Спустя несколько месяцев великий писатель скончался в тюрьме своей великой родины, чье величие абсолютно правильно всегда ставил под сомнение.
4: Друзья мои, и в трагических концах есть свое величие.
5: Какое величие?
4: Они заставляют задуматься оставшихся в живых.
6: Каждый решает сам. Больше, чем радио. Слышать. Комета.
7: Пути порог, старый я топал папца. И никто вообще не думал, что ты скатишься. Ближе к ночи баться, будешь слать мне сердце. И писать ты постами, какая задница. Ой, прости, я не хотела. Это не мое дело. Но если ты такой крутой.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: планета.
1: В микрорайонах города 17 часов.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Я люблю тебя до слез. Эти слова хотела бы услышать в свой адрес каждая женщина, независимо от возраста. Более 20 лет композиция занимает обособленное место как в сердцах поклонников Александра Серова, так и на отечественной эстраде. После того, как песня «Я люблю тебя до слез» увидела свет и покорила сердца людей, вопрос о том, кому же посвятил эту композицию Александр Серов, стал часто задаваемым журналистами. Но стоит отметить, что неважно, для кого он пел этот хит, действительно важно, как он это сделал. В 2011 году вокруг этой песни чуть не разгорелся скандал среди поклонниц Александра Серова. Не менее популярный музыкант Сергей Мазаев перепел композицию «Я люблю тебя до слез» в музыкальной телепрограмме, выходившей на Первом канале. Публика ждала от Серова, по крайней мере, хоть какой-то реакции, но не дождалась. Почитатели таланта Александра и подумать не могли, что он сам дал добро Мазаеву на исполнение этого шлягера. Сергей Мазаев не просто

0: просто перепел композицию, он постарался внести в нее что-то свое, отличное от Александра Серова. Ежегодно появляется множество новых композиций с текстом признания в этом светлом чувстве, но отнюдь не каждому певцу удается исполнить ее так, чтобы она полюбилась практически всем. Александр Серов в компании с именитым композитором Игорем Крутым и автором текста Игорем Николаевым сделали это с легкостью и с душой.
1: Подними глаза в рождественское небо, загадай все то,

0: слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию.

0: обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Там, где

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих.

0: никаких компромиссов. В йобе-да-йобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobedayobe.ru или в приложении йобе-да-йобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: «Штукатурщик РФ». Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Комета.

0: начнем с нуля. Только в этот раз справимся. Я не буду бояться. Я дам крыльям расправиться.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама.

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета».

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: говорила песня 20.00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: На берегах Лапасни 23 часа.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.